гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

что, вновь говорю вам доброе утро. Да, Кристина Бурова опять с тобой. Встречаем очередное утро, но оно отличается от предыдущего тем, что сегодня оно пятничное. И, конечно, кому-то это, безусловно, помогает. Мы знаем, что у нас впереди замечательные выходные. И, конечно, это помогает нам проснуться более бодро. Ну и мозг в эфире Радио Хит все так же продолжает подгонять, мотивировать и поднимать, когда это необходимо. Если это необходимо, очень хорошо, что вы нас включили. В любом случае, конечно, просыпаемся все так же вместе, заряжаемся самой лучшей энергией на этот день и узнаем самое важное касаемо этого дня здесь, в эфире Радио Хит. Не переключаемся, впереди много интересного, и музычка хорошая уже следует за вами. Соня Фадера, Дот и Папи Паском, Think About Us далее. Следом Юлия Савичева, Москва, Владивосток, а потом еще больше интересных треков.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова. Торговый центр «Универмаг». Первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 21, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 24 градуса, ясно на данную минуту плюс 19, днем температура поднимется до плюс 31, этим вечером опустится до плюс 27. В Кондыке Медногорске плюс 15 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 27, вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 19, днем плюс 25, вечером плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.

о нашем бензиновом кризисе и там, и тут передают. И знаете, немножко наскучила эта тема. Ну вот честно, постоянно мы обсуждаем то, как это все плохо, как это нам мешает. И разнообразные ситуации, связанные тоже с не особо хорошими исходами. Именно поэтому я поделюсь с вами плюсами. Мы же везде ищем хорошее в том числе. Так, в общем, поделились в сетях те, кого не коснулся купленный кризис со своим счастьем и весельем. Кого же он не коснулся? Да, конечно, тех, кто ездит на велосипеде, на автобусе, метро или ходит, в конце концов, ногами. На самом деле, только сейчас, когда на машинах не так часто можно себе позволить ездить, мы обратили внимание на то, как же круто все-таки иногда передвигаться на других видах транспорта. Иногда это даже интереснее, ну и однозначно полезнее, чем просто нажимать на педальки. В общем, если вдруг интересно, конечно, также вдохновляйтесь, берите велосипед своих друзей и непременно прокатитесь когда-нибудь вечерочком или утром по нашим замечательным красотам Восточного Оренбуржья. А мы подарим вам больше музыки для этого. Настроение.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

поделиться вашими первыми сообщениями на сегодня и одновременно тем, что вы отправили совсем-совсем поздней ночью. Написал Дмитрий Матрёночкин. Сижу в Москве, живу тут уже 16 лет, но слушаю это радио и смотрю на свой родной город с теплом. И радуюсь, как он меняется. А город этот называется Гай. Очень приятно такое читать. Непременно, как бы ваша жизнь не развернулась, куда бы вы ни уехали, вы все равно будете вспоминать родину. И, конечно, будет приятно, если вы увидите ее и будете видеть, как она меняется в самую лучшую сторону. Именно поэтому существует наш канал «Смотри радио», напоминаю о нем. Именно на нем вы можете увидеть наши прекрасные красоты Восточного Оребуржья и между делом, конечно, послушать наши мелодии. Далее написал Сергей Иванович, пишет он также: «Доброе утро, Орск!» Мне также желает доброго утра. Всем желает хорошего настроения, всем хорошей пятницы, ура, ура, ура. Ну и, конечно, добрый день пожелал также Камчатке Озерновскому, а также хорошего настроения. Сергей Иванович, вам огромнейший привет, вам также добрый день пожелаем, раз уж вы на Камчатке. Ну и, конечно, всего самого наилучшего здесь, под лучшую музыку в эфире Радио Хит, и вам также оставляем пожелать. В общем, будем вместе развлекаться дальше. Marshmello, Portugal Women, Phoenix впереди, следом поговорим о погоде и послушаем немного рекламы.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске +22, днем ожидается +30, этим вечером +24 градуса. В Ясном данную минуту +22. Этим днем температура поднимется до +31. Вечером опустится до +27. В Кувандыке и Медногорске +19 на данный момент. Днем слабый термометр поднимется до +27, вечером опустится до +24. И в Оренбурге сейчас +20, как и вечером, днем ожидается +25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В городах и районах Оренбургской области продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Капитальный ремонт средней школы номер 53 Орска выполнен более чем на 90%, сообщает администрация города. Внутренние работы в здании уже завершены, а сейчас строители сосредоточены на наружном этапе обновления фасада, укрепления фундамента и благоустройства прилегающей территории. Параллельно идет закупка современного оснащения на учебное, спортивное и медицинское оборудование, направлено свыше 12 миллионов рублей. В Орске суд обязал городское управление ЖКХ заплатить компенсацию родителям пятилетней девочки, которую покусала бездомная собака. Нападение произошло в мае этого года на территории Советского района. В суде выяснилось, что в тот период в городе не было организованного отлова бродячих животных. Контракты с подрядчиками заключались с перерывами, а непрерывной работы по контролю за безнадзорными собаками не велось. Суд взыскал с управления 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 96 копеек, 100 тенге 16 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Трек, безусловно, динамичный, но содержание не особо подходит для утра. Это был Ибн, его трек «Халлоу», и приводится это все как пустой. Вам я уже рассказывала, что он там поет, говорит: «Не могу угнаться за тем, чем не могу угнаться, но очень хочу». Ну и зачем тогда гнаться, если не получается? Ну, выбери себе другую цель, господи, да что ж такое? Давайте мы будем просыпаться с более веселыми мотивами дальше. Ну и, конечно же, вспомним, что мы короли и королевы этого дня, и как мы захотим себя ощущать, что мы захотим делать, как мы себя поведем, так день и пройдет. Так что, если вдруг у вас уже имеются какие-то планы или желания, или ожидания от этой пятницы, что однозначно должно быть, то непременно пора бы уже задуматься, какое настроение вы себе на этот день подберете, а радиохит поможет его поддерживать на протяжении всего дня. One Two Ivy и Ника в Way to Love. Далее следом диджей Gold Sky, золото. А потом обсудим праздники на сегодня. Не переключайтесь.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Напоминаю, сегодня 17 июля, и самый главный праздник, который сегодня можно отметить, знают все. Сегодня пятница, но помимо этого есть такие праздники, как День дарения подарков. Обязательно задарите чем-нибудь хотя бы маленьким, но приятным окружающих людей. Также День зеленых глаз и День этнографа. День основания авиации ВМФ РФ. 110 лет празднику юбилей. Поздравляем всех причастных. День укоренившихся традиций. Всемирный день эмоджи. Да, именно сегодня этот праздник. День рождения Диснейленда. 71 год ему. Всемирный день международного уголовного правосудия. Также День арбитражного управляющего. Международный день какой-то непонятного слова. Не знаю. Ну, давайте дальше. Поняли вы, что пошли праздники про болезни. Мы не будем обсуждать болезни. У нас сегодня праздники как-никак. Давайте посмотрим, что в других странах. День радости в Никарагуа, день пижамы в Австралии, день водопадов в Швеции. Этому празднику 67 лет сегодня. День персикового мороженого в США, день автоспорта в Аргентине, день короля в Лесото и день в лотерее в США. Есть еще день желтой свинки, он также в США. Да, вот такие необычные праздники сегодня также можно отметить, если вам знается как, если вам это известно. Ну, а мы перейдем к именинникам. У Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры сегодня этот праздник. Конечно, всех причастных поздравляем, желаем всего самого-самого прекрасного не только сегодня, но и в последующие дни. Ну и праздновать будем все так же здесь, в эфире Радио Хит, с наилучшей музыкой. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Сейчас в Орске плюс 23, днем ожидается плюс 30, этим вечером плюс 24 градуса. В ясном данную минуту плюс 22, днем температура поднимется до плюс 31, вечером опустится до плюс 27. В Кавандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 27, вечером опустится до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 20, как и вечером. Днем ожидается плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня утром в Орске трамвай сошел с рельсов на проспекте Ленина. Происшествие случилось в районе остановки «Луч». Вагон остановился поперек проезжей части, полностью перекрыв движение транспорта на этом участке. Обстоятельства происшествия уточняются. С 20 июля по 26 июля планируется проведение ремонтных работ, а с 27 июля по 2 августа будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением для проверки их плотности и прочности в Орске. В связи с этим будет временно ограничено горячее водоснабжение по проспекту Ленина, улице Станиславского, улице Короленко, Красная и Тагильская. С 20 июля в Тамбов

0: Московской области вводят продажу бензина по четным и нечетным дням. Временные лимиты на АЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперативным штабом по итогам опроса жителей на портале госуслуги. Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера автомобиля поддержали свыше 80% проголосовавших. Снижать минимальный порог заправки до 20 литров в одни руки пока не будут, он сохранится на прежнем уровне 30 литров. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, какое число вы уже помните? Какая сегодня дата? Ну, то есть пятница. Это, конечно, тоже известные праздники, которые мы можем отметить. Мы тоже с вами выяснили. А теперь осталось узнать, каким же настроем мы должны обладать, чтобы этот день прошел хорошо. Ну и, конечно, какие правила следует соблюдать, по мнению звезд, в рубрике «Гороскоп» здесь в эфире «Радио Хит».
2: Овен.
1: Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо с точки зрения эффективности ваших трудов. Однако нервные клетки хоть восстанавливаются, если последние заявления ученых по этому поводу обоснованы, но все же очень и очень медленно.
2: Телец.
1: Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком. Деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены в лучшую сторону.
2: Близнецы.
1: Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
2: Рак.
1: Вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке, сможете сказать вслух несколько попозже.
2: Лев.
1: К вам могут неожиданно вернуться старые, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо, не нам судить, а хорошая встряска вам как раз была просто необходима.
2: Дева.
1: Вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком. Гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
2: Весы.
1: Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас останется шанс углубить их и упрочнить, если, конечно, дело того стоит.
2: Скорпион.
1: Вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить все очень даже может.
2: Стрелец.
1: От вас потребует уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется. Не драться же с этим человеком.
2: Козерог.
1: Сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его, вам слишком долго будут это действие напоминать.
2: Водолей.
1: Вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы ни старались. Будьте предельно искренни.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постарайтесь сделать все, чтобы появились хорошие. И вам это удастся. Пробуйте. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: Шашлык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

может быть, но все же я думаю, что ближе к утру хочется совсем другого. Это, конечно, поднять себе настроение, а желательно проснуться до того, как вы покинете дом и сядете за руль, ну и, конечно, позавтракать чем-нибудь приятным и вкусным. Ну и самое главное, конечно, всегда приятно получать по утрам слова от родных и близких. Они буквально поднимают вас на ноги и дарят хорошее настроение, заряжающее вас на весь день замечательно. В общем, если хочется получить их, конечно, это здорово, и если вам их дарят, это тоже прекрасно. Но знаете, чтобы их получить, иногда нужно также проявить инициативу и порадовать кого-то в ответ. Быть может, вам есть кого поздравить или кому передать привет и пожелать доброго утра или сообщить что-нибудь важное. Вы можете все это сделать также здесь, в эфире Радио Хит. Для этого нужно лишь знать о нашем портале smotri.radio, либо набрать номер 8922878-2929 и там написать в Максе или Телеграме. Выбирайте вам, где написать, что написать вам знать лучше. Ну а мы подождем, послушаем музыку между делом. BTS, Queen, далее следом много хорошей музыки.

0: дома. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: С пылу с жару пирожки и вкусные и горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
3: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Пагат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Пагат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Сейчас в Орске плюс 23, этим днем ожидается плюс 30, вечером плюс 24 градуса, ясным данную минуту плюс 25, днем температура поднимется до плюс 20, ой, до плюс 31, а вечером опустится до плюс 27. В Кавандыхе, Метогорске плюс 21 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 27, вечером опустится до плюс 24, и в Оренбурге сейчас плюс 22. Днем плюс 25, вечером плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В суд Оренбурга поступил иск от женщины, которая работала кондуктором в автобусе. В июне 25 года водитель автобуса резко затормозил в объездной дороге. Кондуктор упала и сломала ногу. Ее госпитализировали и сделали операцию. В общей сложности на лечение и реабилитации она провела несколько месяцев. Свои страдания истица оценила в 350 тысяч рублей. Суд пока только решает, готовить ли дело к разбирательству. Днем 17 июля в регионе резко испортится погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в западных и северных районах, сильные осадки, грозу и даже град. Столбики термометров покажут от плюс 27 до плюс 32 градусов. Однако на западе и севере будет прохладнее. Ветер западный умеренный 7-12 метров в секунду, но в центральных и восточных районах порывы могут усиливаться до 15-20 метров. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Летние мотивы в эфире Радио Хит продолжает вас радовать. Вы же давайте вдохновляйтесь, что ли. У нас как-никак уже половина лета прошла, остается ровно половинка еще. И можно это время потратить, конечно, на все самые желанные, несбыточные мечты. Быть может, они у вас уже имеются, но смелости исполнить их не хватает. Но так как у нас впереди замечательные выходные, все-таки, мне кажется, вовремя я эту тему поднимаю. Если хочется, можно спланировать что-нибудь серьезное уже на предстоящий отдых. Если вдруг планы уже имеются, не забывайте позвать своих родных и близких. Напомнить им в эфире Радио Хит о том, как сильно вы их цените при помощи нашего портала smotri.radio. Ну а мы в любой ваш путь и дорогу вас сопроводим и подарим больше ярких мелодий, чтобы жизнь очищалась, как в кино. Богдан Медведев, Broken Heart впереди, следом Кристина Си, начиная забывать, и потом еще много интересных людей отметится. Встречаем!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень, здесь разные море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 24, как и этим вечером. Днем ожидается плюс 30 градусов. В Ясном данную минуту плюс 25. Днем температура поднимется до плюс 31. Вечером опустится до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 27. Вечером опустится до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 22. Днем ожидается плюс 25, этим вечером плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в угрозе убийством. В ходе разбирательства правоохранители установили, что конфликт возник из-за громкой музыки. Подозреваемый, вернувшись домой, хотел отдохнуть, но его соседка слушала музыку на высокой громкости. После замечания между ними вспыхнула словесная перепалка, в процессе которой мужчина схватил нож и приставил его к горлу женщины. В настоящее время в отношении ранее несудимого оренбуржца возбуждено уголовное дело.

0: Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации, подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. В амстердамском аэропорту остановили гражданку Канады, которая пыталась пронести на борт самолета королевского питона. По данным Нидерландского управления по безопасности пищевых продуктов, свернувшуюся клубком змею обнаружили во время досмотра под одеждой женщины. Она прятала ее в своем бюстгальтере. Пассажирка заявила, что якобы нашла животное в отеле в Амстердаме и решила оставить себе. Питона изъяли и передали в специализированный приют, а на женщину был составлен протокол. Какое наказание ей грозит, не уточняется. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.
4: Телефон рекламной службы 2.

0: Заправка.
1: Не успела я ничего объявить, как сразу же полетели звонки. Да, все знают, мы будем разыгрывать бензин. Вам нужно лишь ответить на 5 наших вопросов, где 2 варианта ответа. И за каждый правильный вопрос у вас будет добавляться 4 литра бензина. Ну что ж, давайте возьмем какой-нибудь звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Костя.
1: Очень приятно. Рассказывайте, чем занимаетесь?
2: Работаю.
1: Ну, хорошо, замечательно. Все работают по утрам. Ну что ж, мы попробуем скрасить ваш рабочий день приятным бонусом, бензином. Но для этого, как сами понимаете, нужно будет сыграть в игру. Вы знакомы с историей бензина, с интересными фактами, быть может?
2: Да нет, вроде. Нет, вроде.
1: Ну, зато после этой игры мы уж точно узнаем что-нибудь новое для себя. Но для этого нужно будет для начала сыграть. Вы готовы попробовать?
2: Готов.
1: Тогда запускаю таймер на счет 3, 2, 1. Что общего между бензином и кофе? Самый большой товарооборот в мире или оба продукта родом из одной страны?
2: Первый.
1: Записала, в какой стране самый дешевый бензин, в Венесуэле или в Иране?
2: Второй.
1: Записала, первый в мире автомобиль был без системы охлаждения или без руля?
2: Второй.
1: Так, в какой стране топливо более качественное, в Канаде или в Японии?
2: Первый.
1: Есть. И какое химическое соединение делает запах бензина привлекательным? Бензол или дисульфиды?
2: Давайте первый.
1: Так, все ответы есть. Таймер не закончился, но мы можем его спокойно пролистать. А вот теперь давайте разбираться. Что-нибудь знали, быть может, из этого всего?
2: Наугад все.
1: Наугад. Ну, давайте проверим. Общего между бензином и кофе. Мне кажется, провокационный запрос, но там все, в принципе, понятно. Да, оба продукта родом из одной страны. Ой, нет, я ошиблась. Самый большой товарооборот в мире, конечно. Нет, они не родом из одной страны. Вы ответили верно и уже получаете 4 литра бензина. Дальше. В какой стране самый дешевый бензин? Он, конечно, в Венесуэле. Вы ответили в Иране. Да, вот тут, к сожалению, потеряли свои литры. Но зато вы знаете, что первый в мире автомобиль был без руля. Да, там была система охлаждения, а вот руля там не было. Там был какой-то рычажочек. В общем, ничто общего с рулем он не имел. 4 литра плюсом вам. В какой стране топливо более качественное? Более качественное топливо в Японии. Она входит в топ самых качественных производителей топлива. А вот Канада там занимает какое-то 40-е, что ли, место. Поэтому здесь, к сожалению, вы также теряете литры. Ну и сам химическое соединение, делающее запах бензина, привлекательный. Это как раз-таки бензол. Тут вы зарабатываете еще плюсом 4 литра, потому что дисульфиды, они делают, наоборот, бензин противным по запаху. Ну, к счастью, не так все печально благодаря бензолу. Итак, итого у вас 4 умножить на 3 – 12 литров. Поздравляем, результат очень даже хороший. Быть может, хотите с кем-то радостью поделиться?
2: Ну, всем привет вашей.
1: Ну и замечательно. Оставайтесь на связи с эфиром, с вами поговорим. А вы, дорогие друзья, ожидайте новой недели. Там разыграем для вас вновь очень хорошую партию литров. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 24, как и этим вечером. Днем ожидается плюс 30 градусов. В Ясном данную минуту плюс 27. Также вечером днем столбы термометра поднимется до плюс 31. В Ковентыке и Медногорске плюс 24. Вечером точно так же. Днем температура поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 24. Днем плюс 25. Вечером плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На трассе Оренбург-Орск Гранта протаранило 3 автомобиля. По предварительным данным Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, водитель автомобиля не справился с управлением. На место выехал расчет отдельного пожарного поста областной противопожарной службы. Спасатели провели противоаварийные работы, отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей и передали троих пострадавших медикам. Возгорание удалось избежать, отметили в пресс-службе департамента. Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. По информации издания, на торговых площадках и сайтах компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сети с 13 станций оценили в 350 миллионов рублей. Владельцы в разговоре с газетой объясняют свое желание продать заправку по причине ухудшения финансового положения. В Зеленограде вор захлопнул дверь в квартире, которую хотел ограбить, и не смог выбраться. В правоохранительные органы обратилась хозяйка жилища, сообщив, что туда куда-то кто-то проник. Она приехала закрыть окно, но заметила, что его уже закрыли изнутри, а входная дверь оказалась заперта. Сотрудники Росгвардии вошли в квартиру вместе с полицейскими и при осмотре обнаружили в одной из комнат спрятавшегося за шкафом молодого человека. Им оказался 19-летний житель Московской области. По предварительным данным, он вскрыл два сейфа и похитил более 300 тысяч рублей в иностранной валюте, а также ювелирные украшения. Но покинуть место преступления не смог. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Ну а что ж тогда делать? Если что, я про песню от Алекса Ворона «Fever Dream» мы слышали только что. Приводится это как лихорадочный сон. И на самом деле состояние, содержание песни мне очень даже нравится. Но знаете, не понимаю, вот с ума сойдет он, ему будет плохо, если его любят. Если его не любят, то же самое будет. Ну а смысл тогда? Что ж за выбор такой, который без выбора? Ну такие ситуации в жизни на самом деле бывают. Однако всегда мы все равно выберем то, даже если мы не знаем, что нам выбрать. Выберем то, что нам подходит больше. И даже если мы задаем вопросы, как правило, нам дают ответы, а мы все равно выбираем свое. И в этом как раз-таки особенность нас, людей, да, такое часто происходит. Но, знаете, самое главное, что мы почему-то принимаем это решение, а значит, какую-то пользу и удовольствие оно нам принесет. Так что, если вдруг вы встаете перед каким-то подобным выбором, во-первых, песни на Радиохит подсказывают нам все ответы, во-вторых, конечно, с любой проблемой мы будем справляться наилучшим образом вместе с

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Если вы за два часа забыли, конечно, вновь напомню, 17 июля, сегодня 2026 год, если вдруг интересно, пятница, замечательное число, замечательный день недели, и в этот праздник мы можем отметить также день дарения подарков. Обязательно подарите важным людям что-нибудь приятное сегодня. День зеленых глаз, день основания авиации ВМФ РФ или день морской авиации. Всех причастных поздравляем у этого праздника, кстати говоря, юбилей, ему исполнилось 110 лет. Также день этнографа сегодня, день укоренившихся традиций, всемирный день эмоджи, 12 лет празднику, день рождения Диснейленда, он постарше, ему 71 год. Также всемирный день международного уголовного правосудия и день арбитражного управляющего. Это касаемо праздников в России. Есть также у нас праздники заграничные, день радости в Никарагуа, день водопадов в Швеции, 67 лет празднику, день пижамы в Австралии, день персикового мороженого, мороженого в США, там же день татуировки и день лотереи. Есть и день Конституции в Южной Корее, день желтой свинки в США, да. День автоспорта в Аргентине, день короля в Лесото, день защитника окружающей среды в Испании и много разнообразных других праздников, но чаще всего там уже названия более национальные, поэтому мы все равно не поймем, если я их назову. Перейдем мы к именинникам нашему: Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, а также Татьяна, Анастасия, Михаила, Николая и Александры. Сегодня свой праздник. Всех причастных поздравляем, конечно же. Всего самого наилучшего вам. Здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Ну а мы двинемся дальше и будем праздновать все вместе. Кстати говоря, информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Kangan Uni-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Kangan Uni-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в Газовик.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас на

такая вот красивая песня у нас в эфире прямо сейчас. Ее исполняет Ренуэр, называется она Sky. И, в общем-то, к небушку мы с вами еще обратимся, причем буквально через одну песню. Да, мы будем с вами обсуждать в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит все звездные советы, которые были ими отправлены к нам на сегодня. Так что, если вдруг вам любопытно, непременно оставайтесь, слушайте. И нашу музыку также оценивайте, она очень веселая. Lights, camera, action, hit. Смотри, радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Возвращаемся к звездным советам. Они уже здесь собраны, опубликованы на наших каналах. Кстати говоря, «Смотри радио» они называются ВКонтакте, Телеграме и Максе. Но мы вновь повторим для вас, чтобы вы услышали и, возможно, что-нибудь для себя подметили.
2: Овен.
1: Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо с точки зрения эффективности ваших трудов. Однако нервные клетки хоть восстанавливаются, если последние заявления ученых по этому поводу обоснованы. Но все же это делают они очень и очень медленно.
2: Телец.
1: Не жалейте денег сегодня, а побалуйте себя небольшим, но приятным подарком. Деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.
2: Близнецы.
1: Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
2: Рак.
1: Вам придется прятать истинные чувства со старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке, сможете сказать вслух несколько попозже.
2: Лев.
1: К вам могут неожиданно вернуться старые, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо, не нам судить, а хорошая встряска вам как раз была необходима.
2: Дева.
1: Вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком. Гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
2: Весы.
1: Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочнить, если, конечно, дело этого стоит.
2: Скорпион.
1: Вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то чтобы это было так уж страшно, но некоторые моральные неудобства доставить может.
2: Стрелец.
1: От вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется. Не драться же с этим человеком.
2: Козерог.
1: Наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его, вам слишком долго будут это действие напоминать.
2: Водолей.
1: Вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить. Как бы вы ни старались, будьте предельно искренни.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие, и вам это удастся. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют.

0: Hyundai.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Успела я оговориться о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио», но хотелось бы немножко добавить, помимо того, что гороскоп там находится, если вы вдруг прослушали, можете зайти и посмотреть, и так происходит каждый абсолютно день, мы можем туда выложить еще и любые наши другие рубрики, которые вы также могли бы прослушать, но вам было бы интересно. Ну и, в общем-то, самая важная информация о наших гостях в эфире «Радио Хит», о наших разнообразных розыгрышах и тому подобного там находится, и иногда там можно выиграть даже много всего интересного. Так что, если что, вы можете непременно туда зайти, вам это точно не помешает. А мне, кстати говоря, поступает звонок, и он, кстати говоря, пропал. Да что ж такое, я думала, сейчас в эфире кто-нибудь что-нибудь расскажет. Ну, вы звоните, вы не бойтесь, 21-37, код города 3537, наш номер студийный. Ну, а мы двинемся дальше, ждем ваших подписок и реакций в наших группах, и подарим вам за это больше мелодий. Впереди хороших Temper Series, Self-Aware, впереди, следом Шарам и Дэниел Бигинфилд в «Вам». Встречаем.

0: Реклама рожайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал данные по потребительским ценам на 13 июля. За неделю сильнее всего выросли цены на картофель, сахар и мясо птицы. А вот овощи и фрукты пошли вниз. Огурцы подешевели на 17%, помидоры потеряли в цене 6%, а морковь стала дешевле на 1%. В Солилецком грузовик насмерть сбил пешехода. Погибший шел по правой полосе шоссе в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Кабмин одобрил комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили изменения в налоговый кодекс. Этим летом в ряде регионов России возникли перебои с поставками топлива. Президент России Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными и поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефти. Продуктов. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: И в этом, кстати говоря, нам очень даже повезло, ведь в Восточном Оренбурге достаточно красивых, замечательных, живописных мест, которые можно посетить и, знаете, даже сравнить эти места с какими-то другими, очень даже популярными и известными по всему миру. Да, у нас чудесные красоты, поля, замечательные леса, которые можно посетить в ближайшие выходные, даже если хочется. По крайней мере, музыка как раз-таки вдохновляет на подобные действия. Тиесто и Брайан Грейс открыли этот час своим треком Beautiful Places, ну а мы продолжаем вдохновляться дальше при помощи мелодии. Сони Фадера, Дот и Папи Баском, Think About Us, прямо по курсу, следом отметится Айова, Коста Ла Коста, а также Льюис Фонси, Дэдди Янки, а также Майс. Встречаем их, слушаем и наслаждаемся мелодиями. Если хочется, делаем громче.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР, магазин постоянно. Военных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.

0: каждой истории встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

Радиохит продолжает беспокоиться за ваше здоровье. Давно мы не разговаривали о полезных и разнообразных пищевых продуктах, поэтому возвращаемся к ним. Витамин К мощно прокачивает здоровье и иммунитет. Он оказался буквально витамином долголетия. Делюсь с вами им. Именно витамин К помогает организму правильно распределять кальций, поддерживает здоровье костей, сосудов и сердца, а также участвует в свертывании крови. При его недостатке могут ухудшаться состояние сосудов, дольше зажимать синяки и повышаться риск проблем с костной тканью. Нам это надо, нам это не надо. Именно поэтому берем его откуда? Из печени, мяса, яичных желтков, молочных продуктов, а также некоторых растительных масел. Он также содержится в шпинате и брюссельской капусте, пусть и в меньших количествах. Да и в целом, мне кажется, не всегда хочется есть эти продукты, поэтому, сами знаете, выделяем самое главное. И, конечно, по

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: ООО «Афина». И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Радио Хит вновь для вас есть подарок. Ну, конечно, подарки мы просто так не раздаем. Нужно будет с нами сыграть. Начинаем с подарка. Мы разыгрываем для вас 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Разыгрываем так. За 45 секунд вы просите, точнее, мы просим вас назвать 10 слов. Если вы успеваете на эту тематику назвать 10 слов, то мы отдаем вам билеты. Итак, звонки уже поступают. Ну что ж, давайте сразу же возьмем. Здравствуйте. Так. Любопытно, что произошло. Давайте-ка еще раз звоните нам. 21-137, код города 3537. Да ну, как такое может быть? Что-то у нас с телефоном, что ли, не так? 21-137, код города 3537. Пробуем еще раз. Здравствуйте. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Ой, здравствуйте, как вас зовут?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно, Анна. Рассказывайте, где вы находитесь?
1: На работе.
0: На работе? И как работается?
1: Как пятница. Нормально.
0: Ну, если как пятница, то тогда хорошо. Ну что ж, правила игры вы слышали?
1: Нет, можно, пожалуйста, повторить?
0: Так, рассказываю. У вас будет 45 секунд. За это время я вам называю тематику. Вы должны на нее назвать 10 слов.
1: Хорошо.
0: Так, правила понятны, отлично. Прямо сейчас я называю тематику и стартует таймер. Вы готовы?
1: Да.
0: Итак, тематика. Все, что можно найти в ресторане. Поехали.
1: Меню.
0: Ага.
1: Стул.
0: Есть.
1: Стол.
0: Угу.
1: Официант.
0: Угу.
1: Бармен.
0: Так.
1: Еда.
0: Ага.
1: Туалет.
0: Однозначно.
1: Люди.
0: Ага, еще два.
1: Свет. Телевизор.
0: Отлично, вы все назвали, даже половина таймера не прошло, можем его пролистнуть. Вот так вот хорошо мозги работают все-таки.
1: Не говорите.
0: Ну это и правильно, 2 билета вы получаете, Анна, поздравляю, вы большие молодцы. Если не секрет, с кем поделитесь билетами?
1: Сыном.
0: Сыном? Ну тогда тем более хорошо, вы его только что обрадовали, надеюсь, он также порадуется и вас поблагодарит. Ну а вы можете прямо сейчас в эфире кому угодно, что угодно сказать, у вас есть возможность такая.
1: Всем работающим передаю привет.
0: Однозначно. Ну что ж, Анна, оставайтесь с нами на связи. За эфиром, конечно же, расскажем, как забрать ваш подарок. Ну а пока что вам сообщу на правах рекламы, дорогие друзья, что у меня для вас отличная новость, а также для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много всего интересного. Работа парка осуществляется по понедельникам с 16 до 23.00, а со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Где найти стильную одежду своего размера?

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу. Эти два самолета.
1: Музыка в эфире.

0: мальчики здесь в эфире разговаривать начали, никак поменяться не могу, спокойно домой
1: пойти. Ну, лето, жара, мы про речку, про плавание, вот это вот все.
0: Да, Energizer 24/7 пришел к нам в студию.
1: Конечно, тем более в пятницу. Сегодня тебе очень советую. Прямо сейчас сорваться и куда-нибудь в прохладную воду.
0: А ты уже погулял, ты больше не гуляй.
1: Я вечером хочу отправиться куда-нибудь тоже поплавать. Но пока нужно поработать.
0: Ну, сейчас самое жаркое время. Мне кажется, очень даже выгодно работать тут под кондиционером.
1: Я знаю, да. Да, спасибо.
0: Специально выбирал.
1: Конечно.
0: Ну ладно, тогда оставайся в хороших руках, оставляю эфир Радио Хит. Я побежала. Кристина Бурова была с вами. Остается Макс Мочалов. Пока-пока.

0: 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам двигаться активно и, конечно же, заполняем пространство вокруг вас лучшей музыкой, чтобы вы улыбались и наслаждались моментом. Ну и, конечно, еще чуточку поработали. До выходных остается всего ничего. Эта пятница будет быстрой и скорости добавит нам музыка.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир».

0: Владимир Вячеславович, УГРН 314-565-832-800-224.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
0: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Приглашаем вас, друзья, на наш киноогонек. Здесь в эфире самые горячие, интересные хиты из мира кино. Обсуждаем вместе с Виталием Морозовым. Привет, привет.
2: Привет, Максим, привет всем друзьям. На этой неделе пришла печальная новость. Скончался актер Сэм Нил, австралиец, сыгравший,
1: да,
2: если ну, не в самых таких значительных картинах, которые мы наблюдали и смотрели с вами и восхищались в детстве, то во всяком случае это вот актер такой знаковый.
1: Конечно.
2: В первую очередь, конечно, на ум приходит про динозавров таки, ну.
1: Мир юрского периода, где он в великой шляпе.
2: Это еще был парк.
1: Еще парк, да.
2: Парк юрского периода, конечно, да, это профессор Грант, его там так звали. Он одну из центральных ролей играет и спасает там детей от динозавров. Ну и, в общем-то, вот этот образ такого спасающего, интеллигентного, доброго человека с очень умным лицом, умными такими проницательными глазами, он, в общем-то, этот образ всегда, ну, грубо будет, наверное, сказать, эксплуатировал, ну, во всяком случае, использовал, и режиссеры в нем видели именно такого человека. То есть какая-то врожденная интеллигентность всегда, что-то такое во взгляде всегда было человеческое абсолютно. И поэтому и роли ему, в общем-то, доставались такие же, да, таких интеллигентных, добрых, умных, естественно, людей, которые, ну, либо кого-то спасают, либо, по крайней мере, прикладывают к этому, к спасению, очень большие усилия.
1: Да, ну плюс ко всему, большинство из фильмов это была действительно та самая фантастика, которая нас в детстве действительно радовала.
2: Да, ну и плюс еще ироничный всегда взгляд у него такой был. Не случайно он, конечно, появился в последней части вот как раз уже мира юрского периода. И это было большим сюрпризом для всех поклонников этой франшизы. Вместе они с актрисой, в которой играли вот как раз в парке юрского периода, там появились. Ну и, как оказалось, это уже была одна из таких последних заключительных ролей Сэма Нила. Но поскольку парк юрского периода мы вообще уже вспоминали неоднократно, но это действительно великое кино, и можно, конечно, его очередной раз вспомнить, но хочется здесь немножко про какое-то другое кино поговорить, в котором снимался Сэм Нил. И вот после парка юрского периода мне, конечно, на ум сразу приходит картина «Сквозь горизонт» 97-го года с категории 18+. Там астронавты ищут пропавший звездолет. Это такой получился космический хоррор для поклонников, ну, «Обители зла», возможно, да, или вот, ну, подобного фильма, где «Чужого», естественно, да, тут тоже нужно вспомнить, где все дело происходит в космосе, и от этого становится как-то жутко. То есть, ну, по сюжету, по жанру картины. Снимал эту картину Пол Уэс Андерсон. Выходила она в 97-м году, как я уже сказал. Лоуренс Фишберн там еще играет вместе с Сэмом Нилом. Ну, в общем, классный фильм. Это далекое такое будущее, там 2047 год, они снарядили какой-то спасательный такой космический корабль, он идет к Солнечной системе с целью выяснить, что произошло с экипажем первого звездолета. Совершенно очевидно, что там, ну, хорошего мало что случилось, позже корабль обнаруживается возле планеты Нептун, абсолютно пустынным, и вот после этого начинаются всякие очень нехорошие приключения, так называемый злоключение вот всего экипажа этого корабля. Сэм Нил в этой картине, несмотря на то, что он стоит в касте вторым, да, после Лоуренса Фишберна, все равно у него полноценная там главная роль, и

0: действительно фильм знаковый для своего времени и в череде космических хорроров считается одним из лучших, даже можно сказать культовым. Так что вот вспоминаем Сэма Нила, смотрим сквозь горизонт 97-го года.
1: Спасибо, Виталий, мы же насладимся этим днем, а вам желаем отличного настроения и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Хит, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: всех и каждого точно сегодня появится шанс хорошенько провести этот пятничный денек и, конечно же, успеть все. Главное, не сбивайтесь с волны и вместе с нами добавляйте в ваш день яркие эмоции, которые мы озвучиваем через портал smotri.radio. Туда заглядывай и ты, рассказывай, как проходит твоя пятница и чего интересного ты запланировал на этот денек. Ну а мы, конечно же, добавим еще больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан», Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В поселке Кушкуль полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который поджег автомобиль своего двоюродного брата. Причиной стали давние личные неприязненные отношения между родственниками. Инцидент произошел после того, как мужчины, проживающие по соседству, в очередной раз поругались. Ранее поджигатель уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета». Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней, а к концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то очень сильно хочется, пятница для этого и создана. Давайте сегодня реализовывать все мечты и, конечно же, эмоции добавлять в этот день через наш портал smotri.radio. Не стесняйтесь вы, и мы, конечно же, вместе с вами тоже сделаем громче, потому что и эфир наш будет интереснее. Не забывайте, друзья, что в эфире мы вместе с вами делимся лучшей музыкой и, конечно же, эмоциями. На горизонте у нас будет Дуа Липа, будет Мари Краймбери, будет Файст Фэмили и Аркой Пунктуал Нью Эра уже дали в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на некоторых изменились. Причем изменились не просто как-то, чуть-чуть поднялись, рубль 2.
1: Скаканули.
0: Вот, а скаканули, да, буквально там каждая позиция АИ-92, там АИ-95, плюс 10 рублей.
1: Да.
0: Эта ситуация касается также и дизельного топлива. То есть, скажу сразу, не на всех заправках, но на некоторых. Но у нас, как обычно, практика показывает, на одних поднялась, скорее всего,
1: на остальные
0: тоже к этому ценнику подтянутся. На определенных АЗС тоже наблюдаются у нас очереди, но очереди стоят на тех АЗС, которые, как правило, с более низким ценником на топливо.
1: Конечно. Да, экономим.
0: Экономим, да, поэтому тратим 2-3 часа стояния в пробке, но деваться некуда. Вот, значит, что касаемо у нас именно газомоторного топлива, то оно тоже подорожало, но последний раз цена была 39,90, сейчас 43,90, то есть плюс 4 рубля мы прибавили. Но, в принципе, если посмотреть по всей ситуации в Оренбургской области, то цены, конечно, очень сильно разнятся. Вот в Оренбурге, допустим, есть интерактивная карта с ценами на топливо, то есть там есть 92-95 бензин в пределах там 75, 80, там 90 рублей, но больше всего, конечно, меня удивляют те заправки, на которых ценник стоит в 140 рублей.
1: И такие бывают.
0: И такие есть, да. Вот, ну, будем надеяться, что за эти выходные цена не сильно все-таки на топливо изменится.
1: Будем верить.
0: Да. Идем далее по новостям. Вот, кстати, следующая новость, она хорошая, главное, чтобы ее приняли. Так вот, в России могут отменить ряд штрафов для водителей.
1: Ого-го!
0: Вот. Причем тут даже не ряд, а очень целый большой ряд. То есть законопроект об отмене, внимание, сразу 28 видов штрафов появился в Госдуме. Разработка началась после длительного мониторинга, а его авторы затронули в том числе нарушения и на дорогах. То есть все наказания, которые предлагают упразднить, поделили на два блока. В первом это ситуации, когда данные о водителе или машине уже есть в госсистемах, то есть, по сути, сотрудники ГАИ смогут сами все проверить, допустим, установить там личность или найти полис ОСАГО. Поэтому депутаты считают, что если водитель забыл, допустим, права дома или там не распечатал страховку, наказывать его за это не стоит. То есть реально он по факту закон же управляет машиной, хотя вот как бы не может вот этот момент подтвердить бумагой. И, соответственно, вторая группа — это случаи, где опасность для общества минимальна. То есть речь идет, кстати, вот о переходе дороги в неположенном месте, хотя мне кажется, что
1: опасно, да. Можно такую развернуть.
0: Да, или мелких огрехах в установке номерного знака. Вот это, в принципе, конечно, я согласен, да. А еще про тонировку стекол, если она не блокирует обзор. Ну, кстати, странная формулировка, на самом деле. Мне кажется,
1: зачем
0: любая
1: тогда
0: тонировка блокирует обзор.
1: 100%.
0: Вот, и еще, значит, одно предложение – это унифицировать штраф за нарушение ПДД в жилых зонах по всей стране. То есть сейчас каждый регион сам решает, сколько брать с нарушителя за то или иное нарушение. А здесь предлагается именно для всей страны сделать одинаково. Ну и, соответственно, пока документ в данный момент находится на стадии согласования, то есть, если его все-таки примут, то изменения вступят в силу уже с 1 января 2027 года.
1: Будем ждать.
0: В принципе, да, осталось немножко, поэтому будем надеяться, что этот законопроект пройдет. Все.
1: Спасибо, Константин. Мы же вместе с вами, друзья, продолжим этот день делать еще приятнее с помощью музыки здесь в эфире «Смотри радио».
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Пятницу жарче. Здесь в эфире «Смотри радио». Прокачиваем ваш летний денек лучшей музыкой и, конечно же, возможностью общаться и передавать ваши эмоции. А мы же зачитываем уже те, что к нам прилетели. Всем хорошего дня и настроения. Настя и Саша нам написали. Большой привет Сереге, передает Оля и желает всем городу Орску отличного пятничного дня. Ну а мы присоединяемся и точно вы сделаем лучше с помощью музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио. Все знают.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В суд Оренбурга поступил иск от женщины, которая работала кондуктором в автобусе. В июне 2025 года водитель резко затормозил в объездной дороге. Кондуктор упал и сломал ногу. Ее госпитализировали и сделали операцию. В общей сложности на лечении и реабилитации она провела несколько месяцев. Свои страдания истец оценила в 350 тысяч рублей. А суд пока только решает, готовить ли дело к разбирательству. Днем 17 июля в регионе резко испортится погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в западных и северных районах, сильные осадки, грозу и даже град. Столбики термометров покажут от плюс 27 до плюс 32 градусов. Однако на западе и севере будет прохладнее. А ветер западный умеренный 7-12 метров в секунду. Но в центральных и восточных районах порывы могут усиливаться до 15-20 метров. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы точно знаем, чего хотим, и в моменте получаем. Свежий за окном в Орске мы уже получили. Дождем пробежался по нам этот свежий вихрь. И, конечно же, чтобы также взбодриться, добавим еще больше музыки, которую мы вместе с вами дополняем яркими эмоциями. И, конечно же, прокачиваем музыкой. На горизонте Айова будет также Мия Бойко и Алока Ильинен. Мы уже далее.
2: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Alok и Illenium с треком To The Moon.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

Отвлекаемся вовсю и, конечно же, подбадриваем вас, чтобы вы точно сегодня все успели и вместе с нами не только хорошенько поработали, но и уже распланировали свои выходные, которые мы сделаем точно жаркими. Давайте вместе с нами веселиться и наслаждаться моментом. Поможет нам группа «Рефлекс», также впереди будет Карлита и Софи Такер, также «Текила» и диджей Годжи далее. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
6: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: наше уверенное движение вперед. И пятничный день украшаем лучшей музыкой. Зиверт только что нам с этим помогла. Добавит нам огоньку ваши теплые пожелания и приветы. Приветствую, Макс. Привет, Радиохит. И всем отличного настроения. От Сереги сообщение прилетело. Доброго дня всем. И большой-большой привет Светланке. Хорошего ей дня желает Алексей. Ваши же пожелания не только присылайте к нам через портал смотри.радио. Давайте украсим этот день вместе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 21, вечером будет плюс 25 градусов. В Ясном сейчас плюс 31, сегодня к вечеру будет плюс 26 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 27, вечером будет плюс 23. А в Оренбурге плюс 25 градусов, вечером будет плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Всё Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургский суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, отбывающему пожизненное наказание. За решетку он провел больше 25 лет. В начале 90-х он организовал вооруженную банду из братьев и друзей. Они совершили тройное убийство в поезде, нападали на таксистов в разных регионах страны и угоняли машины. В 94-м году главаря приговорили к смертной казни, но затем заменили на пожизненное заключение. Судья осужденный просил освободить его досрочно, уверял, что исправил и осознал свою вину. Однако характеристики из колонии говорят об обратном. Прокурор выступил против УДО, и суд поддержал его позицию. Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе получили 89 пляжей. Еще 12 сейчас ожидают результатов экспертизы, сообщает Москва-24. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На побережье завозят и отсыпают чистый песок, а сам разлив произошел в конце 2024 года. В амстердамском аэропорту остановили гражданку Канады, которая пыталась пронести на борт самолета королевского питона. По данным Нидерландского управления по безопасности пищевых продуктов, свернувшуюся клубком змею обнаружили во время досмотра под одеждой женщины. Она прятала ее в своем бюстгальтере. Пассажирка заявила, что якобы нашла животное в отеле в Амстердаме и решила оставить себе. Питона изъяли и передали в специализированный приют, а на женщину был составлен протокол. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, этим днем мы точно насладимся и, конечно же, точно поймем, чего хотим от выходных. Если вы чего-то не успеваете сегодня, давайте ускоряться, ведь сегодня нужно точно хорошенько поработать, чтобы потом ничего не отвлекало. Ну и, конечно же, держать вас в энергическом тонусе поможет музыка. Давайте добавим больше энергии, Филатов и Карас присоединятся. Будет группа Виагра и Альберт Брайт уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту пятницу, 18 июля, отмечаем День основания авиации ВМФ Российской Федерации. С праздником! Также День зеленых глаз, День дарения подарков, День этнографа, Всемирный день эмоджи также отмечается. Ну а что будете отмечать вы сегодня? Рассказывайте нам через портал smotry.radio.
0: Реклама.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего – один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: дней, конечно же, сделаем его уютнее и теплее. Неважно, где вы и чем занимаетесь, главное, что вы с нами на одной волне. Здесь у нас уютно и тепло. Давайте заполним эту пятницу яркими эмоциями и, конечно же, вашими планами. Чего там грандиозного хотите вы реализовать по окончанию рабочей недели? Об этом поделитесь с нами на портале смотри.радио.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Бык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова. Торговый центр Универмаг. Первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
5: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Сегодняшний день звонкий, его хит невероятно отлично вписывается, как и ваши пожелания. Радиохит, привет! Светлый, не отчаиваемся, нет бензина, идем все гулять. Отличное предложение. Передаю привет своей семье, папе Алексею, маме Ирине, сестре и Саше. К сожалению, без подписи сообщение прилетело. От нас теплый привет всем, кто на волне и кто вместе с нами движется. Ну, а мы добавим еще музыки, чтобы не останавливаться.
1: Чувствуй глубже, смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Плюс 26 в данный момент в городе Орске. Вечером будет плюс 24 градуса. Облачно. В Ясном плюс 31. Вечером будет плюс 27 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 26. Вечером будет плюс 23. Возможен дождь в Оренбурге. Плюс 23. Облачно. Вечером будет плюс 21. Также возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде. 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженое, без головы, 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый, 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17. Металлистов, 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На трассе Оренбург-Курск «Лада Гранта» протаранило 3 авто. По предварительным данным Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, водитель «Гранта» не справился с управлением. На место выезжал расчет отдельного пожарного поста областной противопожарной службы. Спасатели провели противоаварийные работы, отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей и передали троих пострадавших медикам. Возгорание удалось избежать, отметили в пресс-службе департамента. Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. По информации издания, на торговых площадках и сайтах компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сети с 13 станций оценили в 350 миллионов рублей. В Зеленинограде вор захлопнул дверь в квартире, которую хотел ограбить, и не смог выбраться. В правоохранительные органы обратилась хозяйка жилища, сообщив, что ее туда проник неизвестный. Она приехала закрыть окно, но заметила, что его уже закрыли изнутри, а входная дверь оказалась заперта. Сотрудники Росгвардии вошли в квартиру вместе с полицейскими. При осмотре обнаружили в одной из комнат спрятавшегося за шкафом молодого человека. Им оказался 19-летний житель Московской области. По предварительным данным, он открыл 2 сейфа и похитил более 300 тысяч рублей в иностранной валюте, а также ювелирные украшения, но покинуть место преступления не смог. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагая в направлении вечера пятницы, остается меньше часа, и мы ворвемся в вечер, который ждали на протяжении долгой рабочей недели. Поможет нам, конечно же, музыка, так что давайте не отставайте и шагайте вместе с нами под Оффенбах, группу «Градусы», Рому Кенга и Краш Адамс далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
10: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио!
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: «Смотри радио». Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
5: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
6: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке Строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Промалком 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Промалком. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
8: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
9: Какие итальянцы?
8: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Определенные крыльями счастья о концу рабочей недели. И, конечно же, не забываем этим счастьем с нами делиться здесь в эфире. Привет, передаю Оренбуржью, солнечного теплого Крыма. Желаю всем хороших выходных, отдыха и восстановления сил для новой трудовой недели. Александр из Симферополя нам написал, за что спасибо. И тоже большой привет. Ну и, конечно же, вместе с нами давайте, друзья, шевелиться и двигаться активнее, чтобы это было точно. Всем в радость, сделайте громче нашу радиоволну и наслаждайтесь моментом. А чтобы запомнить этот вечер, также не забудьте хорошенько его спланировать.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал данные по потребительским ценам на 13 июля. За неделю сильнее всего выросли цены на картофель, сахар и мясо птицы. А вот овощи и фрукты пошли вниз. Огурцы подешевели на 17%, помидоры потеряли в цене 6%, а морковь стала дешевле на 1%. В Солилецком грузовик насмерть сбил пешехода. Погибший шел по правой полосе шоссе в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Черногория может сохранить безвизовый режим для россиян до 2027 года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Власти страны рассматривают введение виз с 1 октября, чтобы привести правила въезда в соответствие с требованиями Евросоюза. Однако решение могут отложить из-за возможных потерь туристической отрасли. Представители турбизнеса рассчитывают, что в случае введения виз процедура их оформления для россиян будет максимально простой. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать. Вечер, пятница, народ. Поработали, самое время хорошенько отдохнуть. На горизонте выходные, эти летние выходные мы сделаем еще приятнее. Но и пятничный вечер не оставим мы в покое, пока каждый не отдохнет. Поможет нам с этим музыка здесь в эфире.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту пятницу 17 июля отмечаем День основания авиации ВМФ Российской Федерации. С праздником! Также День зеленых глаз, День дарения подарков, День этнографа и еще сегодня Всемирный день эмоджи. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Федота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая, Александра. Сегодня именины, с чем их, собственно, и поздравляем.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Вместе с вами, друзья, вновь готовы рассказать вам интересную информацию о нашем любимом крае и, конечно же, подарить вам вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Главное, давайте дозваниваться к нам в эфир по номеру телефона 20137, отвечайте на наш интересный вопрос, и подарок ваш. Есть у нас уже телефонный звонок, давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Ну что, рады окончанию рабочей недели?
2: Конечно.
1: Здорово, хорошо поработали?
2: Отлично.
1: Прекрасно. Ну, чтобы хорошенько отдохнуть, нужно еще и подарок получить. Если готова, буду тебе задавать вопрос. Поехали?
2: Поехали.
1: Что сейчас находится в здании на улице Советская, 65, что изначально было высшим начальным городским училищем Министерства народного просвещения? Итак, сейчас там находится ресторан, там находится Орский колледж искусств или там завод находится. Что считаешь верным ответом?
2: Третий вариант.
1: Третий вариант. К сожалению, неверный это ответ. Тебе спасибо за звонок. Мы же вместе с вами продолжим. И жаждем общения. Номер 20137. Набирай, чтобы с нами поиграть и получить вкусный бокс от нашего партнера. Номер 20137. Отвечай на вопрос, и тогда подарок будет твой. Итак, сорвался у нас звоночек, ничего страшного. Вы, друзья, набираете номер 20137. И есть у нас желающий. Добрый день.
3: Добрый.
1: Как зовут?
3: Евгений.
1: Евгений, слышал вопрос?
3: Нет, повторите, пожалуйста.
1: Итак, что находится по зданию, которое находится по адресу Советская, 65, где было изначально высшим начальное городское училище Министерства народного просвещения, что там сейчас находится? Ресторан, Орский колледж искусств или завод?
3: И это второй вариант, музыкальная школа, школа искусств.
1: Да, все верно. Поздравляю тебя, получаешь ты вкусный бокс от нашего партнера. Я напомню, друзья, что много чего полезного о нашем любимом городе и крае всегда найдете в Кривеческом музее, на их страничке ВКонтакте и, конечно же, на официальном сайте. Заходите, ищите, узнавайте историю родного края. Ну, а я тебя поздравляю еще раз, кому будут твои
3: Спасибо.
1: Пятничные пожелания?
3: Ну, всем, кто собрался с нами сегодня гулять, жене, ребенку, который гуляет.
1: Так.
3: Едем на шашлыки.
1: Прекрасно. Шашлыки – это здорово. Вкусный бокс пригодится точно. На линии оставайся. Расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие. События этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру. Телефон рекламы.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем, друзья, поднимать ваше настроение выше некуда. Здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, всегда любим принимать гостей и радоваться вместе с вами ярким событием. И именно такое сегодня событие состоится в Новотроицке. Там проходит ежегодный фестиваль гастрономии и творчества «Искусство есть», который создан фондом технологии и чуда. И, конечно же, не обойдется без чуда и ярких эмоций. И сегодня те, кто будут делать ярко и жарко в нашей эфирной студии, а именно, друзья, группа «Белый Орел». И сегодня с нами в студии Денис Косякин, солист группы «Орел». «Белый Орел», добрый день.
2: Добрый день.
1: Также
2: добрый день,
1: радиослушатели. Также с нами сегодня Стас Михайлов, который на гитаре. Привет-привет.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Также Алексей Бондарь, который отвечает за барабаны.
4: Добрый день.
1: Отлично. Очень рады, что сегодня с нами оказались здесь. Ну и, конечно же, вы только с дороги, с пути. И вот о путешествиях, о моментах, когда вот проходят все гастроли, всегда приятно нам услышать. Всегда радостно узнать, что интересного происходило в таких моментах. И вообще, что вот помогает вам всегда быть в тонусе? Потому что дорога же все равно выматывает.
2: Ну, всем по-разному. В тонусе во время поездки гастрольной, в тонусе во время отдыха, после гастрольной поездки.
1: А вот и там, и там.
2: Ну, мне лично, начну с себя, с вашего позволения. Мне лично помогает спортзал и мото. Мото-история. Сейчас лето, сезон,
1: да,
2: которого
1: да, да.
2: ты ждешь конец осени, половина весны и всю зиму. Спишь и видишь, мечтаешь. И вот, наконец-то, летом начинается вот эта прекрасная пора покатушек на мотоцикле.
1: Здорово, мужчина, да. А вам? Кто точно?
4: А мне главное выспаться, и все. Я в тонусе всегда, поэтому...
2: Но он у нас папа, у него семья.
4: Да, потому что не всегда бывает возможность.
1: Здорово.
3: Выспаться. Я, кстати, тоже пытаюсь прийти в нормальный образ жизни, потому что ночью приходится за компьютером там музыку писать, все такое. Вот тоже хочется, да, выспаться и, ну, как бы...
2: Но у него не получается.
3: Ну, не получается.
2: Это синдром Ленского.
3: Я, короче, борюсь с этим.
2: Синдром Ленского. Знаете, кто такой Ленский? Ленский, это Ленский Александр Григорьевич, это директор группы, ее, так сказать, хранитель.
1: Да, да.
2: Самый главный человек в коллективе. И вот на протяжении многих-многих лет, к сожалению, сегодня он с нами не приехал, он вел такой образ жизни. 4-5 часов утра, много лет, десятилетиями он отходил ко сну, а начинался рабочий день, ну, часов с 2, наверное, дня, мы все об этом знаем, и вот у нашего Стаса, он еще, кстати, прекрасно поет.
3: Короче, я заразился.
2: Он заразился этой болезнью. Ну, у меня тоже немножко есть такое, но не сейчас, да.
1: Да, а вот если брать конкретно вот на сцене, что добавляет вам драйву, что помогает всегда выкладываться на 100%?
2: Ну, раньше добавляла Кока-Кола, а в сегодняшний момент добавляет настроение от встречи, так сказать, с товарищами, с друзьями по опасному бизнесу. Ну и, конечно, сама атмосфера концерта, это же адреналин.
1: Конечно.
2: Это же всегда прекрасно ощутить снова себя в профессии. И мы замечательно бодримся. И публика нам помогает в этом. Спасибо огромное нашему зрителю, нашим почитателям. Так что, ну, в принципе, все стандартно. Хорошая работа. Рок-н-ролл практически.
1: Это самое главное, потому что как раз вот заряжаешься от публики, ты начинаешь по-другому оценивать себя в моменте. Когда один грустно, вот когда себя поддерживают, это совсем другое. Тогда как раз вот поговорим о концертах, может быть, что-то интересное, курьезное происходило, что вот запомнилось вот прям долго.
2: Ну вот сегодня, когда у нас с вами была такая большая беседа, знакомство, вы сказали о том, что, возможно, поинтересуетесь у нас нашей концертной истории. Знаете, за многие годы много разных историй было, но что меня именно сейчас, что мне именно сейчас вспоминается? Примерно этот же день, этот же месяц, два предыдущих года. Значит, первый год предыдущий, это был город Тамбов. Тамбов. Выставка сельскохозяйственной техники, какие-то соревнования на тракторах. Ну, тем не менее, поле, настоящее поле, которое было оборудовано под концертную площадку. И мы попадаем там под ураган и дождь во время концерта. То есть публика вся разошлась, человек 30 осталось перед сценой. И отодвигали мониторы все ближе и ближе к заднику.
1: Стихия наступала.
2: Да, но в итоге нас все равно... Мы все оказались по уши в воде, по колено, по щиколотку практически. Ну, я же образно говорю, конечно. Ливень, стихийный ливень с ветром как раз

0: вот на нас. Поехали в следующем году, снова поле, на поле. Не помню, какой был праздник. Какой-то был праздник. День города,
1: день,
0: по-моему.
1: Города? Да, день города.
0: Какого?
2: Павлова. Город Павлова.
0: Город Павлова. Прекрасная погода на саундчеке, солнышко светит, ни одного облачка. Но начинается концерт, и начинается такой ураган, такие потопы. Это следующее лето, середина, июль месяц, если мне память не изменяет. Ну и ливень был такой силы, что из розеток на сцене фонтанировала вода. Да, приехало руководство города, но мы не могли их оставить без подарка. В итоге мы ждали два лишних часа. В общем, все сместилось, ничего не получилось. Ливень не закончился. И мы уже в шатре за сценой
1: пели песню.
0: Да, как упоительные в России вечера. Ну, потому что, ну, безвыходняк уже, просто безвыходняк. Вот в этот раз мы приезжаем к вам в гости, выходим на саундчек, в поле стоит сцена, фестиваль, прекрасная погода на саундчеке.
3: И что-то напоминает это.
0: Что-то напоминает, какое-то дежавю, но при этом все-таки, почему вот вспомнились эти моменты? Потому что все началось именно так же, но сегодня хотелось бы, чтобы погода нам все-таки дала возможность встретиться с нашей публикой любимой и отыграть концерт.
3: Конечно, мы об этом поговорим уже совсем скоро, друзья. На связи здесь, в эфирной студии «Смотри радио», группа «Белый Орел». Заглядывай к нам через кабельное и цифровое телевидение «Зебра» на нашем портале «Смотри.радио» и, конечно, в наших мессенджерах и в наших соцсетях. Открывайте прямую трансляцию.
4: Лето — это щит.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Пятница, друзья, будет точно праздничный. И, конечно же, мы вместе с вами здесь в эфире Радио Хит «Смотри радио» помогаем вам добавить огонька в этот праздничный вечер. Заглядывайте к нам в эфирную студию. Вам поможет наша видеотрансляция. Открывайте наш портал «Смотри.радио», ведь в нашей эфирной студии группа «Белый орел». И сегодня мы вместе с ними готовимся к яркому событию, о котором мы сегодня еще поговорим. Ну и, конечно же, хотелось бы, Денис, у вас уточнить такой момент. Для тех, кто вот только-только мечтает начать свой путь, вот как настроиться на то, чтобы творить, создавать музыку и вообще в этом всем деле вариться?
2: Значит, сильно в двух словах не получится, но постараюсь покороче. В первую очередь нужно поверить в себя, потому что я тоже поехал поступать в Московский государственный институт культуры, не исходил исключительно из своего побуждения. Меня настойчиво туда попросили поехать и убедили, что у меня это получится. Действительно, у меня это получилось быстро, сразу, после чего, отучившись, я закончил аспирантуру, но, правда, не защитился. И в итоге я стал одним из самых молодых педагогов, 26 лет, сольного пения в Институте культуры. Так вот. Что нужно? Многие говорят, что образование сейчас не обязательно, очень многие артисты, которые поют, ну, начинающие артисты, говорят о том, что, ну, что образование? Ну, самое главное – это таланты и прочее, прочее. Я вам скажу однозначно, образование необходимо. В чем вопрос образования заключается? Ну, во всяком случае, в моей профессии, в профессии вокалиста, солиста. Образование заключается в том, чтобы судьба свела абитуриента с хорошим наставником, с хорошим преподавателем специальности. Это самое главное. Если повезло с преподавателем, повезло с наставником, то это незаменимая история в профессии. Незаменимая. И без этого никуда не деться. На таланте далеко не уедешь в суровых гастрольных буднях. Сел голос, ты приболел, зацепил связки случайно. Бывает всякое. И без школы, просто певец не выдержит график и нагрузки, не зная определенных приемов, не зная методику звукоизвлечения и звукообразования.
1: Конечно.
2: В общем, образование необходимо с точки зрения не даже где-то диплома, а с точки зрения понимания профессии, как извлекается звук. Ну, в общем, понимание профессии. Это наставник, это хороший преподаватель, знающий школу вокальную.
1: Прекрасный совет.
2: Который сам пел многие годы и все знает до мелочей.
1: Это очень нужная вещь. Мы обязательно этим воспользуемся, если вдруг тоже захотим петь. Но да, самое главное о сегодняшнем вечере, о концерте. Давайте немножко расскажем и пригласим туда наших телезрителей.
2: Ну, сегодня мы участвуем в истории творческой. Мы приглашаем всех желающих, у кого есть возможность сегодня оказаться на фестивале гастрономии и творчества.
3: В парке «Металлург».
2: В парке «Металлург».
1: Да, город Новотроицк.
2: Город Новотроицк. Приходите, мы с удовольствием будем сегодня для вас исполнять наши хиты. А мы, это группа «Белый орел». Всех ждем с хорошим настроением, с любым настроением. Главное, чтобы публика приехала.
1: Здорово. Действительно, так настроение мы всегда поднимем, как и, собственно, делаем это здесь, в эфире «Смотри радио». Конечно. Но сегодня в городе Новотроицке точно настроение будет на высоте. А мы говорим огромное спасибо группе «Белый орел». Сегодня с нами в студии был Денис Косякин, солист группы «Орел», Стас Михайлов, который у нас отвечает за гитару, и за барабаны отвечает Алексей Бондарь. И он тоже у нас сегодня здесь, в эфирной студии «Смотри радио». Вам огромное спасибо. Ну и, конечно же, творческих успехов. Почаще приезжайте в гости. Ну и до новых встреч.
2: Спасибо за приглашение.
1: Всего доброго.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совком.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 29 в данный момент в Орске. Ночью будет плюс 20. Завтра днем плюс 25 градусов. В Ясном плюс 28. Ночью будет плюс 20. Завтра плюс 26. В Кувандыке-Медногорске плюс 25 сейчас. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 21. В Оренбурге в эту минуту плюс 23. Ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 20 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: от нас тут в эфире появился, сидит, улыбается и, конечно же, уже готова радовать вас этим вечером. Настя Центр здесь сейчас.
1: Здрасте всем.
0: Привет.
1: Всем привет, да.
0: Давно тебя не видел, рассказывай, как дела.
1: Все хорошо, на улице тепло, сегодня был сильный ветер, я испугалась, мои кошки испугались, потом дождь, потом вся вот эта вакханалия, я уже думаю, как мне до работы добираться. Но в целом все хорошо, я здесь, я добралась жива-здорова.
0: Это здорово.
1: И вам тоже желаю, друзья.
0: Ну и вы, друзья, оставайтесь на связи.
2: Смотри радио. Смотри радио. На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего соседа-пенсионера, который взломал замок и вынес из его квартиры телевизор. Это произошло в одном из жилых домов областного центра. Оперативникам удалось быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, который раньше привлекался к уголовной ответственности, причем неоднократно. Похищенное уже изъяли, а против мужчины возбудили уголовное дело. Большинство работающих жителей Оренбурга осведомлены о зарплатах коллег. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы. Согласно опросу, 30% респондентов знают, сколько получают все их коллеги, еще 43% зарплату некоторых сотрудников. При этом доход своего непосредственного руководителя известен лишь 28% опрошенных. В трех из четырех компаний информация о зарплатах официально закрыта. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 7 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
2: В каждом кадре.

друзья, огромнейший привет на наших студийных 18.05. Хорошее яркое настроение, конечно же, в эфире Радио Хит и самой приятной музыкой. Так что подключаемся, делаем громче, не забываем писать свои сообщения, привет, поздравления. Естественно, рассказываем о планах на эти выходные, которые мы так долго ждали. Впереди у нас много интересного. Смотри, радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Лениум с треком To The

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
8: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-30.
9: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.ру.

0: тобой постепенно двигаемся по этому прекрасному вечеру. Естественно, вместе с музыкой от Радио Хит наслаждаемся моментом, рассказываем о том, как будем проводить эти выходные праздники, рассказываем о своих каких-то грандиозных планах, событиях в жизни и все в этом роде. И не стесняемся, конечно же, все будем зачитывать, дарить друг другу позитив, радоваться друг за друга, взаимопонимание, поддержку. У нас все это здесь, в эфире Радио Хит, приветствуется и присутствует. Так что обязательно давай продолжать в том же духе. Впереди у нас еще и трек в приятных достаточно. Мы их будем ставить, а твоя задача — делать громкость на максимум. Ну, чтобы все вокруг люди услышали, что у нас здесь весело, пока время, собственно, позволяет. Так что двигаемся далее.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск. Проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Иногда действительно становится как-то грустно и не по себе, когда родные и близкие где-то далеко, и вот скучаешь по ним, думаешь, когда же вы скорее увидитесь, но все-таки общаться мы с ними можем, и нам этого никто делать не запрещает. Делать мы, кстати, это можем на все Оренбуржье, и говорить, и кричать о своей любви, о своей поддержке. А для родных и близких в эфире Радио Хит, так что обязательно подключайтесь, пишите. Я буду все это зачитывать в конце следующего часа, пока же впереди у нас диджей Смэш, невеста с треком «Позвони». Ну, а после немного информации о погоде тоже будет.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 28 градусов, ночью плюс 20, в Оренбурге плюс 22, ночью плюс 15, в Ясном сейчас плюс 26, ночью плюс 17 градусов, а в Ковандыке и Медногорске в данную минуту плюс 25, ночью плюс 14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В поселке Кушкуль полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который поджег автомобиль своего двоюродного брата. Причиной стали давние личные неприязненные отношения между родственниками. Инцидент произошел после того, как мужчины, проживающие по соседству, в очередной раз поругались. Ранее поджигатель уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета». Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней, а к концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит, 19.05 на наших студийных. Мы слушаем музыку, заряжаемся настроением и яркими эмоциями уже сейчас. Конечно, а чем еще можно заниматься перед выходными, вечер пятницы? Это, конечно, наслаждаться, заряжаться позитивом и не забывать о родных и близких и о самой прекрасной музыке, которую можно брать с собой всегда и везде. Так что делай громче.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан», Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили для нас звезды на будущий день, а именно на 18 июля.
2: Овен.
1: Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии, однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.
2: Телец.
1: Завтра эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать, однако, помогая кому-то другому, автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, не лишнее.
2: Близнецы.
1: Вам будет предоставлено слишком много возможностей, смутитесь, или вы обрадуетесь, прошу прощения, или в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете точно упустить.
2: Рак.
1: Вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости.
2: Лев.
1: Внимательно следите за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин. Во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры.
2: Дева.

0: Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.
1: Весы.
0: Окружающие будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
1: Скорпион.
0: Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и день вам принесет, придется провести в ожидании. Так что возьмите книжку, чтобы не соскучиться.
1: Стрелец.
0: Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Завтра вас упорно не будут замечать, а мнения в вашем не будут считаться. Лучше пока вовсе не высовываться.
1: Козерог.
0: Кто-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
1: Водолей.
0: Избавьтесь от того хлама, который навеивает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
1: Рыбы.
0: Благодатный день для разговора, для разного рода экспериментов и хороших разговоров. Особенно удачным должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом игния.ком.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони. 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну, а мы, друзья, продолжаем делиться настроением и передавать приветы своим родным, близким, друзьям и знакомым. Виталий пишет: «Настя, центр, тебе большой привет. Настя, ты реально крутая ведущая, заряжаешь весь Орск и Новотроицк таким теплом и живым настроением, что слушать тебя одно удовольствие. Ты как свой человек в эфире. Поддерживаешь, шутишь, делаешь день лучше. Спасибо тебе за душу, за энергию, за то, что делаешь радио родным. Ты молодец большая, продолжай в том же духе. Мы тебя любим, позволь поздравить всех с наступающим днем Металлурга, дорогие новотроичане и арчане, работники и ветераны Уральской стали. От души поздравляем вас с праздником. Вы настоящие мужики и женщины в жаре, в грохоте. Каждый день куете стали, будущее нашего города. Благодаря вам Новотроицк и Орск стоит крепко, а страна получает надежный металл». Также здесь еще продолжение, вот длинное сообщение, мы его зачитываем. «Пусть здоровье не подводит, дома все ладится, а на работе ценят ваш труд. Спасибо вам за силу, терпение и за то, что держите все на своих плечах. С праздником вас, металлурги, отдыхайте сегодня по-человечески, вы это заслужили». Виталий, огромнейшее вам спасибо. Вот скажу честно, я сижу и с трудом не сдерживаю слезы радости. Очень приятные слова вы мне здесь написали. Ну и, конечно, здесь поздравили всех с наступающим днем металлургам. И, кстати, тоже всех причастных поздравляем. Виталий, подскажите, ну я думаю, что если вы пишете это сообщение, да, знаете об этом празднике, точно в какой день он там наступает и так далее, скорее всего, вы, наверное, тоже относитесь к этому событию. Поэтому, если да, напишите нам об этом, пожалуйста, расскажите поподробнее. Будем очень сильно ждать сообщения, ну и, конечно, продолжать в том же духе. Также сегодня нам здесь написали: «Привет всему Оренбуржью из солнечного и теплого Крыма. Благодарим, спасибо. Желаем всем хороших выходных, отдыха и восстановления сил для новой трудовой недели». Александр нам из Симферополя написал: «Спасибо вам большое, вам тоже большой привет. Мы двигаемся далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Kangan Uni-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Kangan Uni-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На трассе Оренбург-Курск «Лада Гранта» протаранило три авто. По предварительным данным Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, водитель «Гранта» не справился с управлением. На место выезжал расчет отдельного пожарного поста областной противопожарной службы. Спасатели провели противоаварийные работы, отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей и передали троих пострадавших медикам. Возгорание удалось избежать, отметили в пресс-службе департамента. Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. По информации издания, на торговых площадках и сайтах компании опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сети с 13 станций оценили в 350 миллионов рублей. В Зеленограде вор захлопнул дверь в квартире, которую хотел ограбить, и не смог выбраться. В правоохранительные органы обратилась хозяйка жилища, сообщив, что ее туда проник неизвестный. Она приехала закрыть окно, но заметила, что его уже закрыли изнутри, а входная дверь оказалась заперта. Сотрудники Росгвардии вошли в квартиру вместе с полицейскими. При осмотре обнаружили в одной из комнат спрятавшегося за шкафом молодого человека. Им оказался 19-летний житель Московской области. По предварительным данным, он открыл два сейфа и похитил более 300 тысяч рублей в иностранной валюте, а также ювелирные украшения, но покинуть место преступления не смог. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 32 копейки, 100 тенге 16 рублей 67 копеек, юань 11 рублей 51 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

Всех приветствую в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. На наших студийных 20.05 мы открываем новый час и замечательный приятный вечер, который уже не такой жаркий, но так здорово провести его на свежем воздухе, в кругу с родными, близкими и друзьями уже сейчас, в это мгновение. Так что обязательно подключайся к нам, делай громче и не пропусти. Будет весело. Ну а если вдруг у тебя будет возможность замерзнуть, то не переживай. Мы тебя все равно согреем, подарим позитив уже в это мгновение. Так что скорее подключайся. Уверена, что тебе понравится на нашей драгоценной волне.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем вечер встречать в кругу самых родных, близких, с позитивом, с ярким настроением и эмоциями здесь в эфире Радио Хит. Так что давайте-ка, друзья, будем наслаждаться. Здесь вот нам пишут: Радио Хит, привет, светло, не отчаиваемся, нет бензина, идем все гулять. Слушайте, хороший, позитивный настрой, нам такое нравится. Ну, бензин хоть и есть, но нужно, конечно, быть героем, чтобы его заполучить, отстоять огромную очередь, заплатить огромные деньги, но все-таки хочешь жить, умей вертеться, да, вот хочешь кататься, люби и саночки возить, в общем, все вот эти пословицы, все туда. Так что, друзья, не расстраиваемся, действительно, идем гулять, дышать свежим воздухом, да и вообще, может быть, это и в плюс нашему здоровью, будем двигаться больше, встречаться чаще, ну и, конечно же, вести какой-то активный образ жизни. Да, не совсем, конечно, хотелось бы, да, мы привыкли к другому, но все-таки я вас поддерживаю, друзья, не переживайте, все обязательно будет у нас хорошо. Передаю привет своей семье, папе, Алексею, маме, Ирине, сестре, Саше. Такое сообщение к нам тоже прилетело. И это очень здорово. И, кстати, сообщений сегодня приятное количество. Их достаточно много. И все они такие теплые, позитивные, яркие. Поэтому жду еще больше. Буду зачитывать в конце этого часа, несомненно, вновь. Ну, а мы продолжаем слушать музыку и наслаждаться моментом.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». ОГРН 314-565-832-800-224.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, вечер приятный, позитивный и с лучшим настроением. Еще и с вашими приветами, если вы их напишите уже сейчас. Это Telegram и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21-137, код города 3537. Иду с огромным удовольствием. Мы продолжаем с вами далее веселиться, отдыхать, слушать музыку. И совсем скоро расскажу информацию о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске погода, конечно же, уменьшилась. За окном плюс 19 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 15. В Ясном в данную минуту плюс 23, ночью до плюс 17 градусов. В Кондыке и Медногорске плюс 22, ночью ожидается плюс 14. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире радио «Хит». Настя Центр по-прежнему с тобой на связи. Продолжаем наслаждаться моментом, слушать музыку и проводить время ярко. На студийных 21.03, так что открываем новый час с позитивом, а я все еще жду ваших сообщений.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Лениум.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
3: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
4: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект, 8. Остановка поликлиника.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды для нас на завтра, именно на 18 июля.
2: Овен.
1: Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.
2: Телец.
1: Завтра эгоистическое настроение пользы вам не принесет. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать. Однако, помогая кому-то другому автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, тоже не лишнее.
2: Близнецы.
1: Вам будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь или обрадуйтесь. В любом случае, вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.
2: Рак.
1: Вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости.
2: Лев.
1: Внимательно следите за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин. А во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры.
2: Дева.
1: Заберите все свои эмоции, бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.
2: Весы.
1: Окружающие будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
2: Скорпион.
1: Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и будущий день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не соскучиться.
2: Стрелец.
1: Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Завтра вам упорно вас не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и вовсе не высовываться.
2: Козерог.
1: Кто-то напомнит вам о прошлом и о том, какими были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
2: Водолей.
1: Избавьтесь от того хлама, который навеивает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не

0: поленитесь донести до старейщика.
1: Рыбы.
0: Благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачным должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливных системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: выгодно покупай.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: переходим к вашим приветам, поздравлениям и сообщениям. Здесь Данил нам написал: хочу передать привет своей любимой жене Светлане. Огромнейшее спасибо, очень приятно. Сообщение улетает в эфир. А также Русина нам пишет: Утюганова, всем привет из Соль-Илецка. Здравствуйте вам, огромнейшее спасибо за сообщение. Очень рада зачитывать. Друзья, вы можете продолжать писать нам в том же духе. Это, конечно, Telegram Max 8922-878-2929. Приветы ваши будем принимать. Ну и вот, конечно, совсем скоро о погоде тоже расскажу.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 17 градусов. В Оренбурге плюс 19, ночью плюс 14. В Кондаке и Медногорске плюс 17, ночью плюс 11. В Ясном сейчас плюс 20 градусов, а ночью до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Натуралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Включаем хорошее настроение и эмоции, естественно, в эфире Радио Хит. Но здесь у нас интересно, тепло, ярко, тем более, что на улице как-то необычно холодно для сегодняшнего вечера. Так еще и для вообще последнее время жаркого лета. Но мы справляемся, согреваемся. Музыка от Радио Хит, хорошим настроением и яркими эмоциями. Поэтому я вам предлагаю также подключиться, сделать громче и дерзать, двигаться только вперед навстречу прекрасному с самой лучшей музыкой.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, вот мы сидели все это время и говорили, да, жара на улице, как же хочется, чтобы попрохладнее стало. А теперь солнца нет, на улице прохлада, кто-то этому рад, а кто-то скучает по жаре. И вот Елена Тарлеева со своими словами «забери солнце с собой», вот не нужно нам пока такого. Мы хотели бы тепла, но, знаете, в меру, чтобы и тепло было, и свежесть тоже присутствовала. Но когда находишься на улице более 10 минут, тебя не бросало в дрожь, холод, и вот как-то хочется среднего чего-то, золотой середины. Ну, в общем, друзья, будем с вами надеяться на такую погоду, ну, а самое главное, свершать атмосферу вокруг себя вместе, естественно, с помощью лучшей музыки, лучших сообщений, привет уже сейчас в эфире Радио Хит. Так что двигаемся вперед и делаем громче.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

очень хорошо, знаете, подпевать под любимые треки, да и вообще в целом поднимать себе настроение таким образом. Поэтому, если вдруг вы заскучали, обязательно сделайте радиохит погромче и давайте подпевать. Тем более, что дальше всем любимый трек «Шаде» будет у нас, ну и немного информации о погоде. Также расскажу вам на предстоящую ночь. Ну а вы можете продолжать писать свои сообщения, которые будут зачитаны уже завтра утром. Так что Telegram Max в вашем распоряжении 8922-878-2929. Очень жду. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 19, ночью плюс 17 градусов. В городе Оренбурге сейчас плюс 18, ночью плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, ночью до плюс 10. В городе Ясном плюс 20, ночью плюс 17. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метео.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоднее. Ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

Так, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.